0: Основной причиной для миссионерской деятельности является святость этого мама. И он сам сказал, поскольку я сам не могу с миссионером, я хочу вырабить в этот махшима для тех, кто мая такое покликание и сиди за своим сердцем. Ну и были еще условные причины для початка этой працы, ожидания процесса с правом канала Масая, и сын Дух Исаака Святорой, который жил у резиденции Конгольки. Ну, об этом Аламан говорится в листе до кардинала Ришельи от 6 века 1900 года. Под час моей шмангадовой подрыхтовки и духовенства я повинен признаться, что часто сутыкался с оправданными миссионерскими покликами. Ну и початковое решение в основании конгрегации миссионеров прималось только из выразного загаду арцибискупа Аламана. Однак отказал нам на загад слова Петра «Таел суложу судовного улову». У имя Твое я закину свои сердце. Ну и 8 мая 2002 года до Евгения Лихи держи 4 миссионера, 2 святары и 2 светские. Ну и позднее Аламана так само хотел бы поехать на сестры. И он бачил кризис, недохоп у миссионеров, и нам в разговоре с папом Пием Десятым это бы сказал. Ну и не было сестры, которые могли туда поехать, этого не хапало, особенно таких миссионеров, ну, на что папа отказал ему, что вы повинны засновать конгрегацию сами. Конкретно сестер миссионеров, якую вы засновали для мужчин миссионеров. На что знову же Аламан распробовал сказать, что ну, ваша святость, існує уже так шмат мотивации, сестер, а папа занимал его в этой думце, даже Амеги Горного, выключили миссионера. И поэтому Аламан занялся реализацией задания папы, и нам досуды повторял, что это не его идея, что это не его думка, что это папа, но ее впервые я живусь ну, в духу миссионерским, а достался с истории миссионера. Ну, у нас тогда и дальнейшие миссийные территории были доверены мужчинам и женщинам, уже функционарные миссионеры, Эфиопии, Танзании, Самарии, Шарлики. А сегодня ты молчишь на занятиях. Есть сестры, дары, ну и так, была вся
1: أوم الفصل.